0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей на канале Таджикистан. Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Глава МИД Таджикистана обратился с посланием к международному сообществу. Генеральный секретарь ОБСЕ ознакомился с цивилизацией таджикского народа. Делегация Республики Таджикистан участвует в заседании группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. В Таджикистане пройдут Дни культуры Российской Федерации. В Каире эксперты обсудили вклад Таджикистана в продвижение глобальной водной повестки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. В преддверии 4-й международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая состоится с 25 по 28 мая в городе Душанбе, и в свете глобальных водных инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на продвижение международной повестки в области водных ресурсов и устойчивого развития, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин обратился с посланием к международному сообществу. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в обращении была подчеркнута ключевая роль воды как основы жизни, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического процветания. Особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества на фоне растущих водных проблем, изменения климата и ускорения таяния ледников. Забота о воде – это забота о нашем общем будущем, отмечено в обращении. Министр иностранных дел вновь призвал правительство, международные организации, финансовые институты, научные круги, молодежь, частный сектор и другие заинтересованные стороны принять участие в водной конференции в Душанбе. Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем Феридоном Синерни-Оглу в рамках поездки в Республику Таджикистан ознакомилась с историей и культурой таджикского народа в Национальном музее Таджикистана. Как сообщает Национальный музей, во время экскурсии гостям была представлена информация о славной истории таджикского народа на примере находок известных исторических памятников страны, а также достижения периода независимости. Феридун Синерни-Оглу и делегация ОБСЕ выразили удовлетворение посещением выставочных залов и более глубоким знакомством с древней историей и богатой культурой таджикского народа, а также записали свои впечатления в книге почетных гостей Национального музея. 17-е заседание группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции проходит с 18 по 22 мая в Вене, Австрия. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, делегацию Таджикистана на мероприятие возглавляет заместитель директора Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фируз Камолзода. В ходе заседания Фируз Камолзода представил участникам позицию Таджикистана по вопросам эффективной реализации положения Конвенции ООН против коррупции, укрепления прозрачности, предупреждения коррупционных факторов и развития международного сотрудничества в этой сфере. В Каире по инициативе посольства Республики Таджикистан в Египте в сотрудничестве с Центром политических и медийных исследований ХИВАР состоялся международный научно-практический семинар «Таджикистан» и 4-я водная конференция. Как сообщили в посольстве Таджикистана в Египте, в семинаре приняло участие большое количество представителей египетских СМИ, экономических, водных, климатических и экологических учреждений Египта. Чрезвычайно полномоченный посол Таджикистана в Египте Парвиз Мирзозода обозначил основные цели 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы.

0: Дни культуры Российской Федерации пройдут с 25 по 29 мая в Таджикистане, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Церемония открытия Дней культуры запланирована на 26 мая в государственном комплексе Кохи-Борбат. Основная часть мероприятий Дни культуры пройдет в Душанбе и Худжанте. Таджикистанцы смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения, расширить творческое сотрудничество. Душанбе в День молодежи 23 мая станет вновь частью масштабного международного полумарафона «Онрин» от Лиги Героев. Забег пройдет на четырех дистанции – 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 и 1 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам столицы вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми местами. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. В забеге, по предварительным данным, примут участие более 500 человек. Организаторами забега выступает Комитет по делам молодежи и спорта, Ассоциация бега и марафонов Таджикистана, а также мэрия Душанбе. Принять участие в полумарафоне сможет любой желающий. Организаторы отмечают, что забег пройдет как для первого официального старта, так и для тех, кто хочет установить личный рекорд. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адамон Гебрейсес заявил, что глубоко обеспокоен масштабами и скоростью вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом пишет газета «Гуардиан». По его словам, с начала новой вспышки в Демократической Республике Конго было зарегистрировано по меньшей мере 500 предполагаемых случаев заболевания Эболы и 130 предполагаемых смертей. 30 случаев заболевания были подтверждены в северо-восточной провинции Конго и Тури, и 2 случая подтверждены в Кампале, Уганда. Эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций, включая усиление эпидемиологического надзора, отслеживания контактов и проведения лабораторных исследований, заявил Тедрос Аданом Гебрейсус. Напомним, вирус Бунди-Бугио – разновидность вируса Эбола, вызывающая нынешнюю вспышку заболевания, не имеет вакцин или методов лечения. Разрушительная серия сильных штормов на великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощными торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями. Об этом передает «Казинформ». Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году. Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов воскресенья, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 112 км в час в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Таджикистан». Не переключайтесь.
1: Радио «Таджикистан» 104,7 FM.
2: 104,7 FM.

0: вай ман намурам очи бика о ин зафар кудомот
1: эй нагуфтум ахир гилзира аму завқини хича гирафт
0: гирафтим рафтим рафтим
1: рафтим биё ку эй